Поступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминувши сами себе и друг друга, и весь живот наш.

Чащих и добродеющих во святим и всечестнем храме всем, труждающихся, боющих и предстоящих людях, уже

преснопамятных сознателях святые обители сия и о всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду

плодом осящих и добродеющих во святем и всечестнем в храме сем, нуждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.